Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Яптыкинга урлебез, кен Татарстан гүлебез, бибез, бибез, иң яраткан киебез. Яптыкинга урлебез, кен Татарстан гүлебез, бибез, бибез, иң яраткан киебез. Яптыкинга урлебез, кен Татарстан гүлебез, бибез, бибез, иң яраткан киебез. Яптыкинга урлебез, кен Татарстан гүлебез.
1: Мамадыш 106.2 FM. Булгар радиосында реклама.
2: В мессенджере могут пообещать легкие деньги, а в онлайн-игре редкий скин. И все это в обмен на данные карты или пару переводов. Не ведитесь, обещанной награды вы не дождетесь. А вот статью за дроперство легко. Дроперство – это перевод похищенных денег. Запомните, если незнакомый человек просит данные карты и использует фразы «только сейчас» или «последний шанс», это мошенник.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18

0: 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Козан, 1 октябрь Түбән Кама, 2 Әлмәт. Яшикләве 6+.
1: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок.

0: 261-63-42.
1: Сәлем, Фәри. Кореядан машина қайтартам әлі.
2: Китана.
1: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түләу банк баша. Барысы да шанышлы.
2: Қиматтыру.
1: Юқла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырап 8937-293-45-65.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
5: Подробности на dialogauto.ru.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Шахар шоу-шоуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ардығыз ма? Бәкір шифаханасындан ибары 2-3 күн ел сізге яңадан күш қуат істей, сихат бірі. Шифалы минерал сулар, профессионал процедуралар, заман часпа комплекста сізіні шиксіз ел кіті. Толырақ мағлумат 8-800-269-23 телефон аша.
8: Искәрі еғындысы бұл ықтимат, алдан тоби білен кейін шешу керек.
9: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
10: Жоопылығы шекленген жамғияты.
0: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект вашего пристального внимания. Детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением». И счастливой вам дороги! Всегда ваша Госавтоинспекция.
12: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
13: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
14: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: сентябрь күнде бүген аязучан болотлык, яңгырлы температура әлеге минутларда башкалабыз. Казанда 12 градусны күрсәтә, магнитлары 2 балл, 18 градусга кадәр җылы булачак. Алматы облысы байларында җил, Әлмәт озна кайда 18 градус.
1: Болгар радиосы ясын.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Татар автоподбор егетләре Кытайдан, Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
7: И жетасызмы? Жей.

0: Балалар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Камал театрының күншіғы залында «Токташ» «Югалған моторлық» байопик спектакленің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәше. Билетлар сатуда 16+.
4: 2026 ел.
5: Килеп жите! Нәрсә жите!
6: Илмира Гилфанова белән Рафил Жәләлиевнең Казандагы 5-ші концертлары килеп жите!
7: Вау! Кайша!
6: 5-ші октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
8: Концерт оештыручы ООО «Билетлар» Огрыян 122-160-007-39-39. Казан, Татарстан, Урама, 18-ші ел. 2026 ел. Яшикәва 6+.
9: Татарстан Республикасының атк

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Татарстан Республикасының атказанган

0: Нихаят, нихаят, хантоган бір қолат, нихаят. Эстрадабыздың үзіншәлікілі тауыш иесі Ландыш Бахауи күптен күтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Божлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда. Ешіплеу алты плюс.
1: Тәрәзі керек мі?
2: Алтын кул.
1: Балконны пиялаларға мы?
2: Алтын кул.
1: Үйге, террасыға да шанышлы столар керек мі?
2: Алтын кул. Алтын кул опас, Койбыш, Буат, Этиш, хэм қамы тамағы районарында йыртлар пиялалау хэм профессиональ куеп бері ойышмасы. Тәрәзі сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
3: Рүстем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші хэм 23-ші сентябрь. Шулпан мәдәниет үзәге.
4: Давлян. Бірден бір қопытланмас тамаша сізнің шәһәрде. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертның махсус қунағы Илсия Бәдрединова.
5: Ешеклеу 6 плюс 2026 ел.
6: Яна Татар Жара Алта. Гала-концерт. Ирка Зайнаф Архиддинова, Нафет Нигматуллин, Рустам Асаев, Раяс Фасипов, Гульсерин Абдулина, Азат Абитов, Гульнас Сафарова, Искандер Хайруллин, М. Башкалар, Максус Кулак, Рустам Набиев. Конкурс хитлера «Хэм Хёна Зимушлер». 16 сентябрь. Пирамида.
7: Яшиклевы Алта Плюс.
8: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмәт. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
9: Реклама ПАО Акбарс банк РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырак мәгълүмәт akbars.ru сайтында.
10: Болгар радиосы ФС-нең рәсми яганачысы КНАУФ төзелеш бизнес материалларын җитештерүче компания.
11: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
12: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
13: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Алмаз Зәкиев.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Акбарс Банк футболкарына зур кэшбэк алырға чыға. Тупқа тибу, хэм, гол! Акбарс Банк карталары білен түлегенде спорт матчларына 10% түлеуіне кері қайдарығыз. Акбарс Банк, Татарстан Республикасының спорт банка.
2: Сливки и лояльных программ сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узбекбанк» 2013 года 12 августа на 2020 номер лицензии. Турак мэрлэмэд «Акбарс» на втору сайтында.
3: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Шулай мини? Хазир сапшай салып қайталар екен.
1: Айда, син да созып жүрме. Заказ белән қайтарсаң, автосалонлардан күпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барысы да көрсәтілген.
2: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
3: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны. 570-50-95.
5: Рестем Асадуллин, Йылдызым. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Шотландмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова. Яшикле 6+2026 ел.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллығына бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Һәр екшәмбе 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
3: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95. Қайнар хит, қайнар
4: хит. Қайнар хит. Фәридә Ғаззалова. Толларда сырләшә бирәләр. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Natural shun tırnaklanu bolacak. Tolarak mağlumat 8-800-269-23 telefon aşa. Uzigizge faydalı beyran bula gidigiz.
1: İskeri yolda sabul ihtimal. Oldan tabi bilen kenşe
2: şubilek. Предлагают легкий заработок за пару переводов? Заблокируйте пользователя. Вас хотят вовлечь в дропперство и подвести под статью. Не делитесь данными карты и не отдавайте ее. Не переводите деньги незнакомым людям. Не дайте себя обмануть.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
4: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гөлфанова.

0: РФ. Давало вчера особо псаналмы, тискари его на то соболову их тимал. Олдран табы белянки не шляжу срала. Ящик левый уники плюс.
1: Булгар радио.

0: штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Иртенгишай радио топшуруның иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Полина Шарипжанова.

0: Болгар 106 FM. Болгар радиосында реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570 или 95.
5: Асия Ганиева. Яшим әле үзем булып. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: болса да, тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі.
1: Мечтаете о празднике, который запомнится надолго? Встречайте Новый год в санатории Бакирова. Наш праздничный банкет – это яркие эмоции, вкусная еда и веселая программа для всей семьи. А каникулы станут не просто отдыхом, а настоящим восстановлением. Подробности по телефону

0: қайтарығыз.
1: Реклама ПАО «Акбарс Банк». РФ «Узяк Банкының» 2015 жылының 12 августынан 25-90 номерлы лицензиясы. Толырақ мәлімет «Акбарс.ру» сайтында.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
3: 8-987-213-60-13.
2: Чип и Дейл. Всегда построят.
4: Банк ВТБ ПАО.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Димәк, дөрес җавап.
3: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
2: Ай, соравы да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16 сәгать 24 минутта Болгар радиосында булачак.
4: Уенда сүз
2: ихтибар белән тыңлагыз, яме?
5: 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Гөлназ Закирова, «Татлы алмам». Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Радио Санда. Реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-6013.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: И житесь из меня? Я и тоже.

0: сюда, там лето майында яшеренген, там лето мая, жай тэмэ синэн табанда.
1: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
2: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: бойынша концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Яңа татар жыры алты. Гала-концерт. Ирка Зайнаф-Архиддинова, Нафат Нигматуллин, Рустам Асаев, Роя Спасипов, Гүлсерин Абдуллина, Азат Абитов, Гүлнас Сафарова, Искандар Хайруллин, әм башқалар. Мақсус Кулак, Рустам Набиев. Конкурс хитлары әм яңа жеңүшләр. 16 сентябрь пирамида.
2: Яшикләуі 6 плюс.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосында реклама. Нихаят, нихаят, хантоган бір қат, нихаят. Эстрадабыздың өзіншәлікілі тауышы есі Ландыш Бахауи көптен түтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени өзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда. Ешіктәу ауты білесі.
1: Тәрәзе керек мі?
2: Алтын кул.
1: Балконны пияларға мы?
2: Алтын кул.
1: Үйге, террасаға да шанышлы столлар керек мі?
2: Алтын кул. Алтын кул апас, Қойбыш, Буат, Әтеш һәм Қамытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
3: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
5: 8-987-213-60-13.
4: Чип и Дейл. Всегда построят.
6: Банк ВТБ ПАО.
7: Рустем Асадуллин. Тамашашисын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь. Шулпан мәдәниет үзәге.
8: Яшыклы 2026 ел.
9: Камал театрының күншығы залында «Токташ», «Юғалған матурлық» байопик спектакленің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
10: 2026 ел.
11: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
12: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и

0: по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Иртенге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбината. СПС СК Йылмай.
2: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.
4: Лилия Сабирова.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о 16-м гастрономическом фестивале «Свияжская уха», который прошел на острове Граде Свияжск. В конкурсе приняли участие 18 команд из Татарстана, Удмуртии, Ульяновской, Кемеровской и Архангельской областей, а также других регионов. Все они соревновались в приготовлении самой вкусной ухи. Для гостей был организован праздник, объединяющий гастрономию, фольклор, творческие мастер-классы, выставки и музейные программы в исторических локациях. Праздник начался с театрализованного шествия, участники которого несли макет гигантской рыбы. С песнями и прибаутками ее пронесли от Успенской площади до Ленивого Торжка. Затем директор музея-заповедника «Остров Град-Свияжск» Артем Силкин открыл фестиваль в образе губернатора Волги. Шуточный титул он получил в 2025 году. В этом же году «Свияжская уха» вошла в гастрономическую книгу рекордов России как самый продолжительный в стране фестиваль по приготовлению ухи. На Ленивом Торжке дым в буквальном смысле стоял коромыслом. 18 команд развели костры под казанами и вовсю готовили уху. Рыбу для конкурса сазана, судака, леща и карпа предоставили организаторы, а рецепты команды дополнили собственными секретными ингредиентами. Участники сообщества яхтсменов «Братство леща» из Казани рассказали о своем блюде, которое они представили на фестивале.
2: Наше блюдо называется лещевая уха. Она по мотивам классического рецепта архиерейской ухи. Это эксклюзив. То есть раньше называлась так уха из петуха. Готовили для духовенства. Поскольку мы люди светские, мы приготовили свой вариант, который нам подходит. Мы тоже же братство своего рода духовное. Мы путешествуем, правда, не по монастырям. Мы путешествуем по Великой Русской реке и находим в этом свое призвание. Любить русскую замечательную реку Волгу.
1: Шеф-повара провели серию мастер-классов, на которых гости научились готовить яркие и небанальные блюда. Кьел-пельмени с судаком, крокеты с соусом тартар, стир-фрай из судака с овощами и имбирным соусом, сэндвич с филе тунца, мисо-суп с морепродуктами, рисовые токи со снежным крабом и брабульку с овощами. Праздничную атмосферу дополнили шоу летающих ножей и выступления фольклорных ансамблей. Для полного погружения в гастрономическую культуру в гимназическом классе Музея истории Свияжска прошла лекция Ольги Малаховой «Рыбный стол в русской традиции». Она рассказала о том, как рыба веками задавала ритм и вкус отечественного застолья. Для семьи с детьми подготовили насыщенную развлекательную программу. Во внутреннем дворе Музея истории Свияжска прошли уличные игры – от дворовых забав до старинных развлечений. А в центре детского досуга «Сказка» гостей ждала игровая программа «Рыбное место» с подвижными играми, а также творческие мастер-классы. Любителей театра порадовал спектакль «Каша из топора» в исполнении Скоморожьего театра Алексея Грачева из Нижнего Новгорода. Представление в духе старинного балагана и ярмарочного действа включало песни, шутки, интерактив со зрителями и народную музыку. Музейная программа фестиваля раскрыла разные грани истории и культуры Свияжска. Гости смогли посетить экскурсии «Свияжской рыбе. Особая честь» в Музее истории Свияжска и рыболовство глазами археолога в Музее археологического дерева «Татарская слободка». В реставрационных мастерских музея-заповедника можно было попробовать себя в печатной графике. На занятии «Свияжская открытка» участники создали памятный сувенир в технике линогравюры и напечатали оттиск на настоящем станке. Фестиваль «Свияжская уха» в очередной раз доказала, что гастрономические традиции могут объединять тысячи людей. Проект, который когда-то вошел в Книгу рекордов России, продолжает держать высокую марку.
3: Где ты будешь мой? Ой, как ты мне нравишься! Ой-ой-ой-ой!
1: Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям ТАП-Медиа.

0: нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
1: 8-987-213-6013.
0: Чип и Дейл. Всегда построят.
2: Банк ВТБ ПАО.
3: Компания Домилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Домилк. Новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
6: Давлян. Бірден-бір қопытлы мас тамаша сізнің шәхірді. 9 октябрь. Қазан пирамида. Концертнің мақсус қунағы Ильсия Бәдрединова.
7: Ешеклеу 6 плюс 2026 ел.
8: Ақбарс банк футбол қырына зур кешбек олырға шыға. Тупқа тибу, хәм, гол! Ақбарс банк карталары білен түлегенде спорт матчларына 10% түлеуіне кері қайтарығыз. Ақбарс банк, Татарстан Республикасының спорт банкі.
9: Сливки и лояльность программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Утекбанкы» 2013 жылғы 12 августына 2390 номерлі лицензиясы. Толырақ мәрлімет «Акбарсынық» тару сайтында.
10: Сәлем, Фәрид. Кореядан машина қайтартам әлі.
11: Китана.
10: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мінен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірелер. Түлеу банк баша. Барысы да шанышлы. Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Толырақ 8-937-293-45-65.
12: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.

0: сізнің шәхірді. 9 октябрь, Қазан, Пирамида. Концертның мақсус қонағы Ильсия Бәдрединова. Кешікле 16+, 2026 жыл.
1: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны куңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 шакрым ераклыкта. Табигат кушагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8 917 286 16 16.
3: Ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда! 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
4: Компания Агророст предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и Агрострейч пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейская качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Болгар радиосы фестының иғанашесі әлбәтті милли тұңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
7: Татарстанның болынлары һәм урманнарының шиста сулар белән тукландырылған жерләрендә жиләк һәм үлән исе белән тулыландырылған сөт. Бары тик жерле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли тұңдырма.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Румия Фәтхетдинова.

0: Қазақстанның рәсми дилері Тулырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ошық! Шолтырат! Ацен соғыда машиналар болғанда қамалды әкетті түгіл.
1: Ертенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
2: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
3: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570-50-95.
4: Болгар радиосы.

0: Оксубай 104.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Алина Шәрипҗанова.

0: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
1: Ну, а ты?
0: А я ему: стоп, не будем торопить события.
2: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
0: Так о чем мы?
2: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.